0: Полиция предотвратила завершение крупной схемы мошенничества, в результате которой жительница Кишинев едва не передала злоумышленникам сотни тысяч леев. Мошенники действовали поэтапно, предоставляя сотрудниками энергетической компании, налоговой службы и Национального банка. Они убедили женщину защитить деньги и перевести средства на якобы безопасный счет. Женщина сняла 544 тысячи леев и начала вносить их через банкомат, а часть денег передала курьеру. Позже злоумышленники попытались получить еще 450 тысяч леев, однако она заподозрила обман и обратилась в полицию. Правоохранители задержали в момент передачи денег гражданку Украины, которая, по данным следствия, должна была доставить средства в Одессу. Расследование продолжается. Телефонное и онлайн-мошенничество, хотя и не является новым явлением, в последнее время заметно усиливается, предупреждает специалист по управлению рисками одного из мобильных операторов. По его словам, злоумышленники используют эмоции жертв, а наиболее уязвимыми остаются пожилые люди. Мошенники не атакуют технологии, а воздействуют на самое слабое звено – человека, вызывая панику для получения денег или конфиденциальных данных. Наиболее распространенные схемы включают ложные звонки о якобы попавших в беду родственниках, проблемах с банковскими счетами или выигрыши призов. Во всех случаях жертв подталкивают к быстрым действиям передачи личной информации. Специалисты рекомендуют проявлять осторожность, не сообщать пароли и банковские данные, а также проверять информацию через официальные источники, прерывая подозрительные звонки. В Молдове впервые начнут собирать данные о загрязнении воздуха, связанного с гражданской авиацией. Новая система контроля выбросов обяжет авиаперевозчиков передавать информацию о вредных веществах, которые образуются в процессе эксплуатации воздушных судов. По данным Министерства окружающей среды, механизм обсуждался на обучающем семинаре при поддержке Всемирного банка с участием представителей авиационной отрасли и международных экспертов. И о погоде. В субботу 20 июня на всей территории страны будет солнечно. Ветер будет дуть северо-западный, слабый. Ночью температура воздуха будет варьировать от 13 до 18 градусов тепла. Днем от 27 до 32 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Împreună pe aceleași lungimi de undă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. В понедельник состоится второй саммит Европейский Союз Республика Молдова. ПСРМ провела в Кишинев марш семьи. Председатель парламента Республики Молдова совершит официальный визит в Чехию. Далее подробности. В понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Кушта проведут второй саммит Европейский Союз и Республика Молдова. Согласно сообщению Европейской комиссии, вместе с президентом Республики Молдова Майей Санду они подведут итоги прогресса в отношениях между Европейским Союзом и нашей страной, а также обсудят следующие этапы процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз после открытия переговоров по первому кластеру глав основополагающие ценности. Как отмечается в сообщении, саммит с Республикой Молдова станет еще одним мощным сигналом неизменной поддержки Европейским Союзом европейского курса страны. Лидеры обсудят реализацию программы реформ Республики Молдова в рамках Европейского плана экономического роста, по которому уже было выделено финансирование в размере 504 миллионов евро. Согласно заявлению Европейской комиссии, саммит также предоставит возможность укрепить сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая транспортную и цифровую связанность, энергетику, образование и защиту от гибридных угроз. Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гроссу совершит официальный визит в Чехию в период с 22 по 23 июня по приглашению своего чешского коллеги. В программу визита входят встречи с официальными лицами Чехии, а также обсуждение по вопросам укрепления двусторонних молдавско-чешских отношений, межпарламентского сотрудничества и поддержки, оказываемой Республике Молдова в процессе европейской интеграции. Игорь Гроссу также примет участие в презентации фильма чешского режиссера Петра Вольдена «Ориентиры Молдовы», посвященного Республике Молдова и продвижению имиджа страны за рубежом. Министр обороны Республики Молдова Анатолий Носаты принял участие в 35-й встрече контактной группы по поддержке Украины, которая прошла в штаб-квартире Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе, Бельгия. Основными темами обсуждений стали региональная безопасность, европейская интеграция Республики Молдова и сотрудничество с Бельгией и Европейским Союзом. Официальные лица также обсудили предоставление помощи для модернизации национальной армии и укрепления институциональной устойчивости перед текущими вызовами в сфере безопасности, говорится в сообщении Министерства обороны. Контактная группа по поддержке Украины представляет собой международную платформу на уровне министров обороны стран-союзников и партнеров Североатлантического альянса, в рамках которой предоставляется информация о помощи Украины. Республика Молдова участвует в мероприятии в качестве наблюдателя. Партия социалистов Республики Молдова организовала в Кишинево марш семьи. Мероприятие прошло за день до запланированной на воскресенье акции ЛГБТК-сообщества. Участники шествия несли флаги и воздушные шары спортивной символикой, а также выражали недовольство в отношении сексуальных меньшинств. «Будут семьи, будет и страна» — таким был главный лозунг акции. Под звуки народной музыки с красными воздушными шарами в единой колонии сотни семей прошли по улице митрополита Гавриила Бонвеску-Батони к скверу у Кафедрального собора Рождества Христова. Во главе колонны шли председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Дадон и другие депутаты-социалисты. Сегодняшнее мероприятие призвано поддержать традиционную семью в Республике Молдова. Мы не протестуем против кого-либо, потому что если бы были бы против, то проводили бы завтра марш по этой же улице. Но ставить людей друг против друга – это неправильно. Подобные мероприятия дают очень четкий сигнал о том, что мы православная страна, что мы уважаем традиционную семью и будем придерживаться этих ценностей и в будущем. 21 июня состоится еще одно шествие в рамках фестиваля «Молдова Прайд-2026», который проводится уже в 25-й раз. Мероприятие пройдет под лозунгом «Любовь созидает, закон защищает». Власти намерены расширить площади лесов в Республике Молдова, в том числе за счет развития частного лесного сектора, который в настоящее время составляет 0,3% лесного фонда страны. С этой целью Министерство окружающей среды готовит новые механизмы поддержки владельцев земельных участков и разрабатывает четкие правила создания и управления частными лесами. Об этом рассказал представитель Министерства окружающей среды Адриан Скутейник в программе на радио «Молдова».
2: Proprietarul terenului poate să inițieze crearea unei păduri.
1: Владелец земельного участка может инициировать создание леса, но здесь есть лишь одно ограничение. Участок не должен относиться к сельскохозяйственным землям высшей продуктивности. Законодательство не допускает вывода из сельскохозяйственного оборота земель с бонификацией выше 60 баллов. Частные собственники обязаны иметь лесохозяйственный план и руководствоваться им при управлении лесным фондом. И, конечно же, на них ложится обязанность по охране и защите лесного фонда.
2: Десигур, дежа облигация де пазаш протекция фондului форестия.
1: Лесоустроительный проект представляет собой план управления лесом, разрабатываемый специалистами, и включает перечень работы, сроки их выполнения, где и когда высаживаются деревья, каким образом проводятся работы по расчистке и другие мероприятия по уходу за лесом. Такой документ составляется сроком на 10 лет. Министерство окружающей среды работает над созданием механизмов, которые будут стимулировать развитие частного лесного фонда. Среди них возможность предоставления финансовых стимулов владельцам земельных участков, которые решат облесить свои земли и официально перевести их в категорию лесного фонда. Старое русло Нижнего Днестра может быть восстановлено благодаря мерам, направленным на возобновление естественной циркуляции воды и восстановление экологического баланса в регионе. Об этом говорится в представленном технико-экономическом обосновании. Территория расположена в пойме реки вблизи населенных пунктов Копанка, Валявердель, Леонтя и Талмазы и представляет собой важную зону биоразнообразия, являясь частью охраняемой территории Национального парка Нижний Днестр. Среди предлагаемых мер восстановление гидравлической связанности, очистка русла и создание прибрежных защитных полос, которые помогут уменьшить эрозию почвы и предотвратить дальнейшее заиливание русла. Власти рассчитывают, что восстановление циркуляции воды будет способствовать улучшению состояния экосистем и сохранению видов растений и животных, обитающих в этой местности. Зарубежные новости. По меньшей мере 2 человека погибли в результате удара беспилотника на юге Ливана вскоре после вступления в силу перемирия между Израилем и группировкой Хезболла, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ливанский медицинский источник. Точное место удара официально не подтверждено, однако инцидент произошел на фоне продолжающей эскалации в регионе, несмотря на объявление о прекращении огня. Армия обороны Израиля не прокомментировала эти удары. Вместе с тем официальный представитель израильских вооруженных сил генерал Эфи Дефрин ранее заявил, что военные операции будут продолжены. Израиль утверждает, что его действия являются ответом на атаку Хезболлы на юге Ливана, в результате которой погибли 4 израильских военнослужащих. 20 июня на Запорожской АЭС произошло отключение внешнего энергоснабжения, передает BBC. Причиной отключения стала проблема с линиями электропередачи объекта, сообщила группа МАГАТЭ на АЭС. При этом автоматически заработали аварийные дизель-генераторы для обеспечения резервного электроснабжения для охлаждения активной зоны реактора и других важных функций ядерной безопасности. Очередное отключение подчеркивает жизненно важное значение укрепления связи АЭС с электросетью в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии, цитируют соцсети МАГАТЭ и ее генерального директора Рафаэля Гросси. Самая крупная в Европе Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с весны 2022 года. Воюющие стороны периодически обвиняют друг друга в нанесении ударов по станции. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов. Завтра днем ожидается плюс 27, плюс 32. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md. Publicitate la Radio Moldova.
3: Compatrioți, salutare! Lumea este plină de oameni disponibili, zicea Robert Frost. Unii dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Din oricare categorie ați face parte, vă acceptăm așa cum sunteți. Condiția e una, să ascultați cu luare aminte un proaspăt, adică nou-nouț episod al serialului radiofonic, proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7 la Studio.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. В понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Кошта проведут второй саммит Европейский союз и Республика Молдова. Согласно сообщению Европейской комиссии, вместе с президентом Республики Молдова Майей Санду они подведут итоги прогресса в отношениях между Европейским союзом и нашей страной, а также обсудят следующие этапы процесса вступления Республики Молдова в Европейский союз после открытия переговоров по первому кластеру глав основополагающих ценности. Как отмечается в сообщении, саммит с Республикой Молдова станет еще одним мощным сигналом неизменной поддержки Европейским Союзом европейского курса страны. Лидеры обсудят реализацию программы реформ Республики Молдова в рамках Европейского плана экономического роста, по которому уже было выделено финансирование в размере 504 миллионов евро. Согласно заявлению Европейской комиссии, саммит также предоставит возможность укрепить сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая транспортную и цифровую связанность, энергетику, образование и защиту от гибридных угроз. Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гроссу совершит официальный визит в Чехию в период с 22 по 23 июня по приглашению своего чешского коллеги. В программу визита входят